0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Че-че-че.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Не ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Всем привет, это Сергей Жуков. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Дача.
1: Радио Дача.
2: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Реклама. Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selective Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: Самокаты Rush Action.
4: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: 19-21 мая, Челябинск, выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум для лиц старше 12 лет.
6: Ура, мы едем в парк аттракционов, там столько всего интересного.
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум. Для лиц старше 12 лет.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калидина.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
3: Акция действует до 1 июня.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе?
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
11: Залог здоровья – чистота.
12: Порядок в доме – красота.
11: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем. В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
13: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в «Уральской молнии». Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум. Для лиц старше 12 лет.
14: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Радио Дача.
1: Реклама. На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум. Для лиц старше 12 лет.
7: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.

0: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
4: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
5: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
6: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная – потрясающий эффект.
7: От колорадского жука «КОРАДО». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «КОРАДО».
8: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
11: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
12: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
4: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь, я из Москвы. Хочу передать привет твоей любимой жене Галине. Милая, я тебя очень люблю. И хочу заказать песню Димы Билана. Спасибо, радио «Дача».

0: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
1: Не ищите низкие цены. Они уже в Limana Pro. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Ура, мы едем в парк аттракционов, там столько всего интересного.
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: 19-21 мая, Челябинск, выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум для лиц старше 12 лет.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
9: Акция действует до 1 июня.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
2: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Акильзам Леонид, я из Великого Новгорода. Хочу передать привет своему папе, пожелать ему счастья, здоровья, всего самого лучшего. Хочу заказать песню «Этой ночью» Стаса Костюшкина.

0: Александр Панайотов, Алексей Чумаков прямо сейчас на радио «Дача». Воскресенье, по-моему, лучше всего начинать с воспоминаний о пятнице и субботе. Главные дни безудержного веселья позади, и почему бы на минуточку не остановиться и не подумать, а что там было такого, что я оставлю в своей памяти на долгие года. Всем доброго утра, у микрофона Иван Никитин, желаю приятного начала дня и, самое главное, гармонии души и тела. Душевная музыка обязательно будет в ближайшее время. Через мгновение на радио «Дача» встречайте хит Николая Баскова. Ну а далее узнаем советы гороскопа. Всем привет!
1: Реклама. Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
2: Акция действует до 1 июня.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
11: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Удача!
1: 17 мая, воскресенье. Девы, козероги и скорпионы сегодня особенно остро чувствуют несправедливость и грезят восстановить правду. Чего бы им этого не стоило, звезды советуют не спешить с такими выводами. Овны, львы и близнецы будут настроены на движение вперед и новые идеи. Однако не стоит перегружать день активностью. Иногда важно просто остановиться и разобрать те смыслы, которые вы для себя открыли в течение недели. Тельцы, раки и рыбы сосредоточатся на личной жизни. Возможны важные разговоры и появление новых ценностей в отношениях. Не рубите с плеча. Весы, водолеи и стрельцы могут получить неожиданные инсайты. День подходит для размышлений и понимания своих настоящих желаний.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: тебя. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: ж, дует Татьяна Буланова и Светлана Лазарева на радиодаче. И ради любви, и ради красоты, и ради папы, и ради мамы, и много чего еще стоит любить эту жизнь. Она прекрасна, потому что только одна. Уверен, у каждого из нас жизненные ценности свои, но одно неизменно хорошо там, где есть радиодача. Здесь и о музыке, и о жизни, и о душе. Все еще приятного пробуждения. Всем еще раз приятного пробуждения. Оставайтесь с нами. На очереди хит группы «На-на». Далее Наталья Подольская.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
7: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
8: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
9: Акция действует до 1 июня.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

подарок на радио «Дача». Безусловно, в зимних месяцах тоже есть свои плюсы. Один только праздник Нового года чего стоит. Но сейчас от этих мыслей почему-то сразу же бегут холодные мурашки. Хочется лета, зноя, жары. Да, друзья, жар действительно костей не ломит. А если уж совсем невозможно терпеть, то можно и искупаться. Не зря же мы в разгар пляжного сезона так любим отдых у воды. В ожидании лета наслаждаемся лучшей музыкой радио «Дача». На очереди хит Игоря Николаева. Далее послушаем певицу «Москва». Ну и, конечно же, музыкальный привет в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария, я звоню из города Тучково. Хочу передать привет своему папе. Я его очень люблю и прошу поставить песню Григория Лепса «Самый лучший день». Спасибо, радио «Дача».

0: группы точно грустить не будем, максимум позволим себе светлую грусть. Артик и Асти, Артем Качер, грустный дэнс прямо сейчас на радио Дача. Вообще находиться только в отличном настроении невозможно, да и к тому же однообразно это как-то все. И мы, люди, так устроены, что нам подавай самые разные чувства: и радость, и слезы счастья, и страсть, и любовь. Разумеется, речь идет о мыслях в позитивном ключе. Именно поэтому после короткой паузы переходим к трогательному хиту группы «Любовные истории». А далее на радио «Дача» поговорим, какой праздник мы отметим сегодня. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Не ищите низкие цены, они уже в Лимана Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
7: Папа, динозавры в городе?
6: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
7: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
8: Возрастное ограничение 0+.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Поздравляем со Всемирным днем электросвязи и информационного сообщества. 17 мая мы отмечаем силу связи и технологий, которые стирают границы, открывают новые возможности и объединяют миллиарды людей. Пусть инновации ведут нас к светлому будущему.

0: Только что самым дерзким образом похитил плохое настроение каждого слушателя радиодачи хит Кая Метова «Аморе Миа». И это только, и это то, что нам нужно, друзья, правда же, в это воскресенье, независимо от того, где мы с вами сейчас находимся, дома или на даче. Кстати, дачный сезон продолжается, и на радиодаче с весны до осени помогает разбираться в самых разных вопросах рубрика «Хорошо устроено». Как ухаживать за растениями, как собрать больше урожая, какие материалы нам с вами понадобятся. Полезными советами делится автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте рубрику «Каждые выходные». Например, сегодня в 11:30, а в воскресенье в 17:30 по московскому времени. То есть совсем скоро уже, друзья. Ну что ж, дальше послушаем хит Татьяны Овсиенко и Виктора Салтыкова, а также на очереди стоит группа «Добро».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супанэр.
6: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы «Рос» 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
7: Акция действует до 1 июня.
8: Более 13 лет «Oil Service» обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

«Маленький самолет». Так называется этот хит, который мы все, конечно же, с вами любим и готовы переслушивать бесконечно. Со скоростью самолета пролетает время, и у нас здесь в студии «Радио Дача». Вот мы уже и на пороге нового часа. Для кого-то ничего необычного, а кому-то передали привет в рубрике «Удачный момент». Обязательно дождитесь, песни и поздравления прозвучит совсем скоро. Ну а прямо сейчас порадуем вас хорошей музыкой. Она всегда есть на «Радио Дача». Слушаем Рому Жукова, далее Дима Билан, ну и не буду раскрывать всех секретов нового часа.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Я хочу передать привет коллективу Новотогайской средней школы, учителям моей дочери Маши. Хочу заказать песню группы «Хай-фай».

0: Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача. Тема недели.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Тема недели» на Радио Дача. С вами Екатерина Родина. Скоро начнется массовое использование кондиционеров, и основной риск – это простуда и боль в горле. В этом выпуске мы расскажем, чего стоит опасаться при работе кондиционера и как избежать болезни. Так, самое главное – температурный режим. Не выставляйте температуру ниже 22 градусов, оптимально 23-25. При этом перепад с уличной температуры не должен превышать 7 градусов. Например, при жаре в плюс 30 в помещении должно быть не ниже 23. Большой перепад ведет к спазму сосудов и снижению местного иммунитета. Не направляйте кондиционер на себя, рабочее место, кровать или диван. Жалюзи фиксируйте в положении вверх или в сторону стены. Холодный воздух должен отражаться от потолка и смешиваться с теплым. Не включайте кондиционер сразу после того, как зашли в помещение после жары. Нужно подождать 10-15 минут в нейтральной зоне. Переоденьтесь в сухое, только после этого можно включать охлаждение. Влажная кожа под потоком холодного воздуха – это 100% риск простуды. Важно сказать и про ночной режим. Не оставляйте кондиционер включенным на всю ночь на низкой температуре. Лучше используйте таймер на 2-3 часа. Этого достаточно, чтобы остыть и уснуть. Еще один важный пункт – влажность воздуха. Кондиционер сушит воздух, пересушенные слизистые носа и горло теряют защитные барьеры, вирусы проникают в организм легче. По мнению специалистов, оптимальная влажность составляет не ниже 50-60%. Еще один риск заболеть – это грязные фильтры. В них может скапливаться плесень, бактерии и пылевые клещи. Поэтому мойте фильтры не реже одного раза в две недели теплой водой с мылом. Раз в сезон делайте профессиональную чистку внутреннего блока. И последний совет – даже при соблюдении всех правил слизистая все равно может пересыхать. Утром и вечером полощите горло прохладной водой с солью, половина чайной ложки на стакан. Пейте воду только комнатной температуры. Холодные напитки под работающим кондиционером создают двойной удар по миндалинам. Это была тема недели на Радио Дача. Будьте здоровы!

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай, пожалуйста.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем, женой.

душераздирающий хит о любви в исполнении Ирины Дубцовой. В 2015-м после появления песня стала одна из главных в репертуаре певицы и музыканта. И, безусловно, песня трогает своей лиричностью, но главное, имеет мотив ожидания, надежды и желания крепких отношений. Пожелаем артистке еще больше долгоиграющих хитов. На радио «Дача» в студии по-прежнему Иван Никитин. Всем доброе утро, кто наконец проснулся. Друзья, замечательно, что подключились. Да, присоединяйтесь, у нас тут хорошо, а с вами будет еще лучше. Скоро послушаем хит певицы Слава, ну и наконец-то узнаем, друзья, главную премьеру этого утра, тот самый хит. Кто же это будет? Послушаем, дождитесь.

0: Реклама. Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
1: Акция действует до 1 июня.
2: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум. Для лиц старше 12 лет.
3: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
4: Папа, динозавры в городе.
3: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
4: Ура! Нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
5: Возрастное ограничение 0+.
6: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на Радио Дача.
0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это Радио Дача.

0: Прямо сейчас на радио «Дача» диджей Демиксер и «Тестостерон» цвета вишни, так называется эта песня, про свидание, о котором, наверное, многие сейчас мечтают весной, потому что все-таки чувства обостряются, и это факт. И действительно, как так вышло, что теплая погода давным-давно наступила, а многие по привычке надевают куртки, теплую обувь и так далее. Да я даже за собой такое замечал. Все-таки мы перестраховываемся, боясь замерзнуть. Весна нас капитально с вами напугала. Забота о здоровье, конечно, похвальна, но давайте уже расслабимся и приготовимся к летним месяцам. Тем более, что совсем немного осталось. Друзья, дальше только позитивная музыка, настраивающая на лето, хорошее настроение, замечательную погоду. Вот сами послушайте, группа «На-на» у нас через пару минут. Далее Филипп Киркоров и, конечно же, весенний хит от группы «Иванушки Интернешнл». Ничего не забыли.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама. Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
3: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум. Для лиц старше 12 лет.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

Ох, для хорошей музыки нам ничего не жалко, правда же, нам, меломанам. Иванушки Интернешнл прямо сейчас на радио Дача. А помните, как многие из нас собирали целые аудиотеки? Я тоже собирал. Сначала на пластинках, потом на кассетах, потом на компакт-диска. Ой-ой-ой, сколько всего. А теперь на музыкальных сервисах. И каждый раз, начиная с нуля, мы открываем что-то новое и адаптируемся к новому неизвестному миру. Сначала нам неудобно, жутко неудобно. Ну а потом уже мы не представляем, как можно было и по-другому. Но главное, что на радио Дача, друзья, музыка неизменно держит пример разнообразия и позитива, ну а также души. Я это к чему? К тому, что дальше супер душевный, незабываемый хит Наташи Королевой. К нему и перейдем прямо сейчас. Ну а далее группа Челси, и исполним заявку одного из вас в рубрике «Удачный момент».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Данила Настя, я из города Полевской. Я хочу передать привет Ксюше Малетиной, моей лучшей подруге. Я ее очень люблю и скучаю. И ставлю для нее песню «Ксюша, Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша».

0: Да, думаю, многие школьники сейчас поаплодировали бы стоя строчки «Прощайте школьные дни». Алсу на радиодаче прямо сейчас. И, вспоминая себя, тоже хотелось отложить рюкзак подальше после четвертой четверти, ну, как минимум, до сентября. Учение, конечно, свет, но все-таки с сентября по май, да, по конец мая учеба настолько уже надоедает, что, конечно, весной, когда светит ярко солнце, когда хочется взять любимый велосипед, самокат, мяч и погулять и поиграть в футбол с друзьями, конечно, мысли уже совсем-совсем не об учебе. Ну, ладно, мы это немножечко забежали вперед. У учеников еще предстоит множество учебных дней, поэтому пусть сосредотачиваются и пока еще не расслабляются. Ну, а мы с вами, люди взрослые, можем с удовольствием насладиться душевной музыкой радиодачи. Впереди Сергей Трофимов, ну и далее хит Полины Гагариной. Всем привет!
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9 990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум. Для лиц старше 12 лет.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем,

0: рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
2: Акция действует до 1 июня.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про. А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
6: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: бы подняла с места точно. И с кровати, с постели, если вы до сих пор, друзья, валяетесь, спите, точно подняла, я уверен. В ответственных работах на даче и не только надеваем перчатки. Вот что я вам хотел сказать. Защитные очки тоже не забываем. И про технику безопасности тем более не забываем. А то с одной стороны звучит хорошая музыка, любимые радиостанции. С другой стороны работаем порой опасным инструментом. А если еще и без перчаток, точно занозоньки не миновать. С заботой о слушателях радиодачи переходим совсем скоро к следующему хиту в исполнении Леонида Агутина. Далее послушаем Владимира Преснякова. И вообще куча позитивной музыки нас ждет с вами дальше, как бы приближая к тому событию, что совсем скоро у нас с вами программа «Удачный час». Программа ваших приветов и поздравлений. Уже можете писать сообщения.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Три недели

0: твой. Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
1: Акция действует до 1 июня.
2: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум. Для лиц старше 12 лет.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

На пятке программа «Удачный час». Могу не успеть прочитать все сообщения и принять все ваши звонки, друзья. Поэтому пишите прямо сейчас в группу «Радио Дача ВКонтакте» в комментарии под постом. Он, между прочим, уже есть. И также оставляйте сообщение в мессенджере «Макс» на номер 910-004-49-24. Только что была группа «Рефлекс». Безусловный хит. Любим, обожаем и очень ждем всегда в эфире. Ну, а еще мы с вами послушаем до конца часа группу «Мираж» с хитом «Новый герой». Не пропустите. Далее будет дискотека «Авария». И, конечно же, исполним музыкальный привет, музыкальную заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, дорогой радио «Дача». Меня зовут Аркаш Терестив. Я звоню из Рязани. Очень сильно хочу передать привет любимой девушке. Ее зовут Анастасия Ермакова. Порадую ее песню «Добрынина. Колдовское озеро». Всем слушателям роскошного дня. Хорошо там, где есть любимая радиодача.

0: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача. Удачный час.
1: Да, друзья, все верно. Программа «Удачный час» по вашим заявкам начинается прямо сейчас, поэтому усиленно пишите в наши социальные сети. Буду читать ваши сообщения и исполнять музыкальные заявки. Зовут меня Иван Никитин. Всем привет, доброго дня и самого-самого лучшего душевного настроения, которое дарит вам Радио Дача. Да вообще всем нам и мне тоже. Друзья, напомню, что передать привет, поздравить и заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Именно по нему можно заказать песню. Сообщение на номер мессенджера Макс пишите обязательно. 8-910-004-49-24 продиктовал. И также пишите сообщение в официальную группу Радио Дача ВКонтакте. В комментариях под постом. Пост, конечно, уже выложен давным-давно. Поэтому, друзья, пишите. И вот они, первые сообщения этого часа. Валентина написала: «Добрый день». Добрый день вам тоже. Желаю всем прекрасного воскресного дня и отличного настроения. Передаю привет всем девочкам из чата. Девчонки, вы классные. Спасибо за командную работу. Екатерина написала: «Передаю привет своей семье, коллегам, девочкам, согруппницам». Так, и поставила знак «Виктори». Я думаю, что это победа. Наконец-то вы нам написали. Зульфия тоже написала: «Хочу передать привет всем поклонницам творчества Ильи Зудина». Друзья, вот зачем я прочитал именно эти три сообщения. Потому что их объединяет то, что все авторы хотят послушать группу «Динамит». Девчонки, предлагаю вам звонить на перебой по нашему номеру. Напомню, что 8-495-995-2555. Он звучит, и попробуем что-нибудь придумать. Ну а прямо сейчас давайте начнем с песни для всех, друзья, кто слушает Радио Дача, и для самого лучшего настроения. Yeah.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Диана, я звоню из Москвы. Я хочу передать привет своим подругам Ирине и Наде. Хочу заказать песню «Артикасти».

Ну что, друзья, возвращаемся в удачный час. И сразу же для вас всех новость. Места для того, чтобы передать музыкальный привет и поставить песню, на этот момент закончились. Но не переживайте, не расстраивайтесь. После окончания удачного часа вы сможете передать свой музыкальный привет и поставить песню, а также записать поздравления в рубрике «Удачный момент». Ну а прямо сейчас возвращаемся к сообщениям. Их привалило очень много, спасибо вам огромное. Начнем читать. Анна, всем огромный солнечный привет из Перми, особенно Ларисе, Олегу, которые ловят сейчас рыбку на берегу реки Гайва. Ну что ж, удачного клёва. Ни пуха, ни пера, ни хвоста, ни чешуи, как там говорят. Нина, передаю привет моему мужу Серёне, или Сирене, да, Серёне. Он лучший муж, лучший папа и дядя, очень люблю его, жена Нина. Ну, столько смайликов, Серёне, вас очень любят. Это 100%. Просто Нина не даст мне соврать. Арсений написал: «Радиодача. Хочу передать привет своим любимым родителям, папе Денису и маме Марии, и поселку Навли, или Навли, и Брянской области. Всем хорошего дня». Спасибо большое. Вам тоже самого замечательного дня. Хочу передать привет мужу Ивану и сыну Александру. Мы сейчас на даче, занимаемся полезными работами. И передайте для них любую веселую песню для настроения. Вот это я понимаю, наши люди. Жена и мама Светлана передали ваше сообщение. Дальше, любимая радиодача, хочу передать большой привет моему любимому мужу Вячеславу из города Сокол и самому замечательному сыну Александру. Я вас очень люблю и спасибо, что вы есть. Спасибо, радиодача. Друзья, ну прям растрогали нас таким сообщением. И давайте уже сразу же перейдем к песне, тем более, что вот она уже начинает звучать. Друзья, для всех вас, будьте с нами, еще очень много поздравлений и сообщений прозвучит совсем скоро.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, девочки, мальчики, Соловень Камышек, Евгений Город, Соликамский район, Боровск. Привет дорогому человечку Лене Огиновой, Алене Аркадьевичу, Риме. Давайте послушаем песню «Ягодка-малинка». Большое спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: Ну и вот, друзья, давайте возвращаемся в программу уже побыстрее, потому что очень много сообщений и очень хочется их прочитать. Итак, друзья, привет, передать, поздравить, заказать песню можно по московскому номеру 8495-995-2555. Звоните, но напомню, что на этот момент в программе «Удачный час» мест уже на ваши музыкальные приветы нет, но в «Удачном часе», вернее, ну, в рубрике «Удачный момент» вы также можете прозвучать для своих родных и любимых. В следующем часе только. Сообщение на номер мессенджера Макс отправляйте 8-910-004-49-24. Совсем скоро к ним перейдем. Сообщение в официальную группу Радио Дача ВКонтакте тоже пишите в комментариях под постом. Итак, несколько сообщений. Евгений написал: «Добрый день, Радио Дача. Хочу передать привет всем дачникам и, конечно, своей любимой жене Елене». Передали. Андрей: «Уважаемая Радио Дача». Ой, спасибо. «У моего хорошего друга Артема день рождения. Хочу пожелать ему здоровья, счастья и удачи в делах». Ну, отлично, пусть все будет. Иван написал: «Хочу передать огромный привет своей жене Лисянской Анне и сыну Арсюшке и сказать, что я их люблю». Ну, это прекрасно, прекрасно. Любите друг друга очень сильно. Долго, долго, бесконечно. Лисан написала: «Всем хороших выходных. Большой привет 18-й поликлинике города Казань. Кто дежурит, всем респект». И сердечко еще поставила. Молодец. Дальше Валентина написала: «Хочу передать привет семье Толкачевым из города Мичуринск, Ларисе и Сереже. Они сейчас на даче. Привет вам от Валечки. Поставьте песню «Наколочка». Во-первых, Валентина, откуда такие познания? Во-вторых, у нас есть еще лучшие песни. Дождитесь, послушайте».
2: Реклама. Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
3: Акция действует до 1 июня.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
11: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить.

0: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите низкие цены. Они уже в «Лимана-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в мае концентрированный кондиционер для белья «Бис» 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Михаил, я звоню из города Люберец. Хочу передать всем Ленам очень большой привет. Елене Ткачевой, Елене Белостоцкой. И хочу заказать песню на высоком берегу. Спасибо, Радио

что ж, друзья, напомню, чтобы передать привет, поздравить и заказать песню, можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Сообщение присылайте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24 и также пишите сообщение в официальную группу «Радиодача ВКонтакте» в комментариях под постом. Переходим к сообщениям. Итак, смотрите, Надежда написала аж в 9 утра. В 9 утра, Надежда, видимо, очень хотели, чтобы прочитали вашу заявку. Читаем. Дорогие бабушка, дедушка, тетя и сестренки из Каменска-Уральского, пусть этот день будет наполнен теплом, радостью и улыбками. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и гармонии в каждом мгновении. Пусть в вашем доме всегда звучит смех, а рядом будут только самые близкие и любимые люди. Ну, вы просто рекордсмен по тостам, хочу вам сказать. Переходим дальше, к следующему сообщению. Хочу поздравить сегодня свою любимую внучку Викторию из города Выска Нижегородской области с днем рождения ее. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, успехов в учебе, отличного настроения. Оставайся такой же доброй, заботливой и талантливой. Радуй нас своими успехами. Мы тебя любим, бабушка Оля. Зачитали. А вот сообщение НБ. Вот такие вот инициалы. НБ. Радиодача. Передайте, пожалуйста, привет Сергею из Тольятти от той, которая всегда рядом. Ну, в общем-то, передали. Дорогая НБ, вот от нас, от всего коллектива Радиодача. Так и скажите Сергею при встрече. О, боже, какой мужчина. Уверен, ему понравится. Идем дальше. Ангелина написала: привет, деревня Кугалы или Кугалы, Челябинская область. Хорошего всем настроения и отличной погоды. Привет, Радиодача. Передаю привет моей подруге Катюшке и ее дорогим родителям. Дяде Сереже и тете Люде. Отдыхаем на их уютной даче и передаем всем хорошего настроения. И желаем всем хорошего настроения от Кати сообщения. Ну и тогда слушаем хит.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я Федотова Наталья из Погара Брянской области. Хотела бы поздравить свою крестницу любимую Рысакову Марину с днем рождения. Пожелать ей здоровья, оставаться такой же молодой и красивой, деткам здоровья, мужу. И, пожалуйста, поставьте песню, молодую, как она, на ваше усмотрение.

0: Дачный час.
1: Ох, друзья, как много сообщений. Давайте попытаюсь прочитать большинство из них. Дорогое, добрый день, радиодача. Передайте привет нашим внукам Платону и Арине. Они в эти выходные с нами в деревне. И исполните для них песню «Банк». Надежда из деревни Пекша. А вот для этого звоните нам. Варвара написала: «Хочу передать привет своему папе Александру. Счастья, здоровья и успеха ему желаю. У него сегодня день рождения». Да что же вы молчали, Варвара, все эти годы? Раз у папы день рождения, надо кричать об этом на все радиодача. Что мы прямо сейчас и делаем. Александр, с днем рождения. Любимая радиодача, хочу передать привет Тагиру из Дагестана. Приезжай скорей. Я очень по тебе соскучилась. Надежда из Сыктывкара написала. Милана пишет: «Хочу передать привет своей маме Ольге, пожелать хорошего настроения и поставить любимую песню». Обязательно это сделаем. Хочу поздравить любимого сыночка Тимофея с днем рождения. Желаю ему здоровья, везения по жизни, благополучия, всего самого-самого лучшего и прекрасного. Анна из Таганрога подписалась так. Нияс написал: «Радиодача, мы на даче слушаем ваше радио. Хочу передать большой привет всему городу Димитровград. Всем желаю крепкого здоровья и хорошего настроения». Ох, как позитивно, как хорошо. Анна прислала сообщение: «Привет, радиодача». Три восклицательных знака. Ванечка, это видимо, ко мне. Спасибо большое. Очень приятно. Ванечка, передайте привет Александру Ивановичу Уварову. Пусть перестанет мне сниться каждый день. Днем всегда в моей голове, а теперь еще и ночью. Господи боже, счастье-то какое. Анна, вам сейчас все завидуют по-хорошему. В общем, любви и ни в коем случае никаких разочарований. Друзья, всем любви, всем любви. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
3: Акция действует до 1 июня.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
1: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке. Дизайн. Технологии. Стройматериалы. Бери максимум. Для лиц старше 12 лет.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: звоните.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Передаю привет брату своему песню в исполнении «Руки вверх». Спасибо, Радио Дача.

Так, друзья, передать привет и поздравить, заказать песню можно по нашему московскому номеру 8495-995-2555. Сообщение присылайте на номер мессенджера Макс 8-910-004-49-24. Стараюсь все прочитать. И также сообщение присылайте в официальную группу «Радио Дача» ВКонтакте в комментариях под постом. Итак, переходим к сообщениям. «Приветик, Радио Дача», написал Александр, как необычно от мужчины. «Передаю привет всему Владивостоку и вам большой привет. Нам это, видимо, Радио Дача. Ну, спасибо большое. Вас тоже обнимаем крепко-крепко, по-дружески». Виктория написала: «Сердечно поздравляем с 60-летием любимого мужа, папочку, дедушку Иванова Евгения Владимировича. Желаем крепкого здоровья, чтобы любимые всегда были рядом, чтобы всегда оставался нашим главным примером для подражания. Любим, твоя семья Ивановых из города Черкесска». Круто. Дальше. Юлия, хочу передать привет всем слушателям радио «Дача». Людмила написала, ну, кстати, да, передали, все, передали, отчитываюсь. Людмила прислала сообщение: «Привет в город Болгар Татьяне и Александру и желаю им отличного настроения в этот солнечный день». Ну что ж, прекрасное пожелание всем солнечного дня. Вот так вот. Наталья написала: «Радио «Дача», передайте, пожалуйста, привет Ростову, а именно улице Межевая, всем соседям и моей любимой дочери Викуле, которая, несмотря на плохую погоду, подметает во дворе». Какая молодец! Молодчина просто, Вика. Дмитрий прислал сообщение: «Передайте привет моей любимой жене Евгении». Евгении передали, надеюсь, услышала. «Прошу поздравить мою тещу Попову Нину Петрову с днем рождения. Всей семьей передаем ей привет, здоровья, хорошего настроения и обильного урожая на даче. Привет от поселка Косая гора, Алексей». Ну вот, друзья, смотрите, прямо под начало песни. Я думаю, это хороший знак. Давайте послушаем вместе.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню из города Магнитогорска. Зовут меня Наталья. Хочу пожелать самого хорошего. Счастья, любви, здоровья. Хочу подарить песню Саше Прожику.

0: час.
1: Возвращаемся, друзья, к заключительным сообщениям. Постараюсь прочитать очень много. Давайте попробуем. Екатерина написала: «Хочу передать привет своему мужу Андрею Андрееву. Люблю и скучаю». Елена написала: «Привет любимой доченьке Алисе и мужу Максиму. Люблю их очень». Ну, прям красиво. Кирилл написал: «Передайте привет своей невесте». А передаю привет своей невесте Анастасии, с которой мы в данный момент трудимся, находимся в рейсе. Я ее очень сильно люблю. Передали. Елена из города Череповца написала: «Хотелось бы пожелать всем хорошего настроения и отличного денечка. Передаю привет Ольге Куценко и Алине». Передали. Екатерина написала: «Поздравляем любимую жену, дорогую мамочку и лучшую бабушку Майю Викторовну с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Муж, дети и внуки». Лариса написала: «Привет из Перми, а вам из Москвы. Хочу передать огромный привет своей любимой доченьке Анюте и маленькому ее пузожителю». Ой, как красиво, слушайте. Я такого определения еще не слышал. Идем дальше. «Передаю привет всему Владивостоку и ведущим». Александр написал из Владивостока. Ну, спасибо огромное. Спасибо. Натали написала: «Привет своей семье, передаю из Волгограда». Передали. Артемий написал: «Привет всему городу Кинешма». Надеюсь, ударение правильно поставил. Анна написала: «Всем хороших выходных. Хочу поздравить себя, во-первых, с днем рождения». Анну. «Всем привет и поздравить с наступающим днем рождения Алексея. Счастья ему и удачи. Всех люблю. Моим деткам Кириллу и Виктории приветик». Ну вот, передали. Это была, друзья, да, это была программа «Удачный час». Я уже начал говорить, думаю, вдруг еще прочитаю. Нет, не прочитаю. Все, на этом все. Услышимся в новом часе, друзья. А для всех перечисленных — песня Леонида Агутина. Что ж, продолжаем.

Здравствуйте, радио «Дача». Город Липецк, Владимир. Хочу попросить вас поставить песню Александра Айвазова для всех девчоночек. Пожелания всем успехов, любви, здоровья, радости. Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
3: На тренировках не хрустеть.
4: После долгого дня не скрипеть.
3: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
4: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
3: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
5: БАД не является лекарственным средством.
6: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: что ж, друзья, приветствую всех в новом часе. Николай Басков, только что «Дай прикоснуться щекой», так называется этот хит. Настоящая мелодрама чувств в исполнении известного певца, я бы сказал. Хит лета прошлого года о переживаниях, верности и нежности. Настоящий коктейль чувств, помноженный на талантливые стихи и музыку также от известного композитора. Кстати, на песню снят клип, и вот лично мне теперь интересно стало посмотреть эту работу и сравнить видеоряд с тем представлением, которое сложилось, прослушивая аудиоверсию песни. Что ж, заодно, да, будет интересное сравнение. Посмотрим. В общем, друзья, приветствую всех в новом часе. С вами по-прежнему Иван Никитин. Сейчас несколько слов о погоде, а через некоторое время вернемся к музыке, послушаем певицу Валерию и Стаса Пьеха. Это будет дуэт. Ну а далее Виктория Дайнеко.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
8: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: А еще говорят, настоящий мужчина должен посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Другими словами, сначала создай материальные условия для семьи, а затем ее заводи. Интересно, что в известном выражении нет и намека на совместный мужской и женский труд в об общем бюджете. Уверен, у каждого на этот счет есть свои мысли. Ну а пока мы размышляем над песней исполнителя Жан Даурен «Дарите женщинам цветы», друзья, давайте приготовимся к прослушиванию новых песен. Заодно у нас есть пища для размышления, вот и не дадим ей пропасть. Итак, совсем скоро послушаем Анну Семенович, ну а далее дуэт Тарзана и Наташи Королевой.
1: Погода.
2: По данным Мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
3: Акция действует до 1 июня.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: на улице сейчас, слушать радио «Дача» еще лучше. Можно совместить и с отдыхом, и с рабочими делами, и вкусным обедом. Уверен, многие сейчас именно так и делают, и абсолютно довольны, судя по сообщениям прошедшей программы «Удачный час». Группа «Вирус» на радио «Дача». Друзья, не хочется прерывать. Заражают нас солнечной энергией и прекрасным весенним настроением. Кстати, напомню, что программа «Удачный час» по вашим заявкам вернется сегодня в эфир в 18 часов по московскому времени. Впрочем, как всегда, по выходным. В этом часе у нас остался хит Таисии Повалий. Ну и, конечно же, по традиции исполним музыкальную заявку. Привет от вас в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Минсе. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
9: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
11: Подробности на tixfree.rf.
12: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
13: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
14: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
15: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
20: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
21: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
22: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
23: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
24: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
3: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
4: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
25: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
26: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь.
27: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
28: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Бублик.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лена, я из Москвы. Хочу большой пламенный привет моему любимому человеку Паше и всем людям. Счастья, любви, всего самого наилучшего. И, пожалуйста, песню «Океан». Спасибо большое, радио «Дача». Как красиво.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 4 часа дня. С вами Радио Дача.

0: А ведь такая любовная история часто и бывает. Тот человек, с которым мы познакомились легко и быстро, потом завязался разговор, затем сложились отношения, надолго остается в памяти после расставания. Ирина Круг с хитом прямо сейчас на радио «Дача». Ищи, не ищи, а такого же яркого знакомства может и не произойти долгое время. Невольно начинают посещать мысли, а может, та самая и была наилучшей парой для меня. Ответ на этот вопрос, разумеется, не существует, но, возможно, в сердечных делах стоит довериться именно сердцу. Оно подскажет и начнется, и начнет биться сильнее. На очереди другие музыкальные истории. Послушаем совсем скоро хит Ани Лорак. Далее Дмитрий Маликов на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
10: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
11: В милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.

0: акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: только не придумают люди, чтобы наслаждаться жизнью как можно интереснее. Многим хочется разорваться на части, чтобы везде успевать. Александр Буйнов прямо сейчас об этом на радио «Дача». Впрочем, почти все мы проживаем несколько жизней одновременно. Одна на работе, другая дома, третья с друзьями. Как научиться балансировать, чтобы ни одна из этих жизней не страдала? Вопрос актуальный и на века. В общем, есть о чем подумать, но также и есть что послушать дальше. Через несколько минут на радио «Дача» хит Алены Петровской. Далее Женя Белоусов.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама. Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
3: Акция действует до 1 июня.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков
6: 10.
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: никаких сомнений. Скоро переходим в следующий час, а с ним и в программу «Песня года». Программа «Каждые выходные» посвящается одноименному фестивалю и легендарному музыкальному телепроекту. Только что на радио «Дача» Женя Белоусов с известным хитом «Ночное такси». В студии Иван Никитин. С удовольствием вместе с вами буду путешествовать по музыкальным эпохам разных лет. Ну а всем, друзья, кто только что подключился к нам, поймал нашу волну, желаю отличного выходного дня. Отдыхайте в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
9: Менсе.
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
9: Менсе.
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
14: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
15: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
16: Подробности на tixfli.rf.
17: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
18: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
19: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «Карен Лояльность». 0+.
20: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
21: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
22: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
23: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
24: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
25: С Green Life на грядке все в порядке.
26: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
7: Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть!
6: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
7: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
27: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Васева Татьяна Петровна, проживаю в Челябинской области, город Аша. Хочу поздравить сегодня хорошего человека Чистякова Александра Павловича и пожелать ему здоровья, счастья, семейного благополучия. К моему поздравлению присоединяется жена, дети, родные и близкие. И на ваше смотрение хорошую песню. Ждем рождения. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
7: Через годы, через расстояние. Только на «Радио Дача».
8: «Песня года».
5: «Радио Дача» представляет.
9: Песня года 2009.

0: с головой.
1: Между нами тишина, я оглох, где же выход?
0: Выдох, вдох. Обжигаю руки от твоих.
1: Плечи голые, стены обнаженные.

0: «Бродяга», хит Андрея Губина. Продолжаем программу «Песня года». У микрофона Иван Никитин. Всем приятного воскресного дня в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
2: и дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача».
4: Реклама. Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
5: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в «Уральской молнии». Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум для лиц старше 12 лет.
6: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
7: Акция действует до 1 июня.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня 1976 года. Одна из визитных карточек Льва Лещенко. В тексте «Соловей» становится символом красоты природы и вдохновения. «Соловей» — российский славный птах, открывает песни свою со свистом. Лев Лещенко вспоминал, что запись «Соловьиной рощи» далась ему непросто. Он проводил в студии много часов, но в исполнении находили много недочетов. В итоге песня была записана очень тщательно и в результате стала шлягером. Что насчет других событий в этом году? Например, фестиваль «Песня года» 1976 прошел также во главе со шлягером «Соловьиная роща». И после этого формат фестиваля стал менее официальным для участников и зрителей.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Автоплюс.
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум. Для лиц старше 12 лет.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединившие проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
7: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от Ситна почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. Ситна. Лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Песня года. Песня 2017 года. «Одна на двоих бессонница» в исполнении Кристины Орбакайте. Впервые прозвучала в эфире «Радио Дача», что очень приятно. Тогда и состоялась ее всероссийская премьера. Лирический хит рассказывает о чувствах двух влюбленных, о ностальгии, о воспоминаниях, о большой любви. Кристина Орбакайте отметила, что эти строки отчасти перекликаются с историей знакомства с супругом. При первом прослушивании певица и ее муж, цитирую, «переглянулись и поняли». История про нас. Думаю, на этой красивой ноте будет своевременно сказать, что на этом у меня все. Далее встречайте моего коллегу Сергея Черноусова. Вас ждет еще множество интересных историй, музыки и приятной атмосферы радиодачи. Встретимся совсем скоро. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
6: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
1: «Суточно.ру». Реклама.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
9: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
14: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
15: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
16: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
17: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
18: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
19: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
20: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
21: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
22: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
23: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
24: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
25: Ну, славь тебе, Господи. Понял, наконец.
26: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
27: БАД не является лекарственным средством.
28: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
29: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра» – тройной удар. «Жукобор Экстра» – конец всем вредителям.
30: Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть!
31: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
30: Поможет и в саду, и в доме. Запомните «Великий воин».
32: Радио «Дача».
33: Песня года 2024.

0: не пропустите. По выходным в 15:00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио Дача, меня зовут Валера, я звоню из Твери, передаю привет своей жене, ее с днем рождения, счастья, здоровья, большой любви и песенку «Любимся» с ментолом. Спасибо, Радио Дача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 6 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Сегодняшний вечер мы проводим в компании любимых песен, которые объединяют десятки городов и миллионы слушателей. Поприветствуем каждого, кто в эти минуты с нами, и напомним, что слушать прямой эфир вы можете в любой точке планеты. В этом поможет наш сайт radiodacha.ru. Кроме того, здесь есть у нас дополнительные онлайн-каналы «Дискодача» и «Песни года». Как видим, много музыки не бывает, в том числе и сейчас в прямом эфире. Через короткую паузу его дополнят хиты Михаила Шуфутинского, группа «Гости из будущего» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама. Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
2: Акция действует до 1 июня.
3: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана-Про».
4: А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
4: Без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов!

0: Крышу.ру.
1: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка-гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига «Салютен» 500 мл 42 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
5: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум. Для лиц старше 12 лет.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20 66 66.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Да, каждому из нас порой необходимо совершить небольшую паузу, чтобы определиться с дальнейшей траекторией, а затем уже уверенно направиться в сторону своих целей. Пусть ваш полет всегда будет уверенным, но и цели достигнуты. Самое время обозначить, кстати, наши музыкальные планы на ближайшие минуты. Уже скоро послушаем хиты Хабиба, группы «Фабрика», Сергея Пенкина. Ну и в финале часа исполним очередное музыкальное пожелание в рубрике «Удачный момент». Желаем всем приятного вечера в компании «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: 校花已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум. Для лиц старше 12 лет.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: поэзия в душе. На правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Пока ваши растения активно заселяют грядки огорода, они могут подвергаться нападению болезнетворных микробов и разнообразных стрессов. Возвратные заморозки, похолодание, жара и болезни лишают вас львиной доли урожая. Научно-внедренческое предприятие Башенком уже на протяжении более 30 лет выпускает биопрепараты фитоспорин и гуми, служащие надежным заслоном от этих напастей. В основе фитоспорина природная бактерия сенная палочка, усиленная селекцией против патогенных микробов. Бактерии выделяют особые вещества, которые разрушают клетку болезнетворных грибов, не обижая при этом полезную почвенную микрофлору. Фитоспорин прекрасно зарекомендовал себя как профилактическое и лечебное средство против фитофтороза, гнили, парши, черной ножки, фузариоза, фомоза, серой гнили, мучнистой росы и других инфекций. Главное правило его использования – регулярность. Обрабатываем растения каждые 10-14 дней, не дожидаясь появления болезней. А если растения уже болеют, поможет препарат Реаниматор, который способен откачать даже сильно пострадавшие растения. Второй биопрепарат гуми получают из бурого угля. Это основа гумуса почвы, ее плодородия и стабильности. Препарат обладает мощным стимулирующим действием на растения, ускоряет наступление цветения и плодоношения, улучшает вкус и аромат урожая, помогает растениям переживать неблагоприятные погодные условия и даже экономить на удобрениях. При этом препарата необходимо совсем немного, всего миллилитр на 1 литр воды. Препараты фитоспорин и гуми отлично совместимы и при этом дополняют друг друга. Фитоспорин и гуми имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукцию органического качества. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании Радио Дача. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Реклама.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
13: Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
16: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
17: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
18: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
19: С GreenLife на грядке все в порядке.
11: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. GreenLife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения GreenLife в магазинах города.
3: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Ведется расследование.
13: Чем займусь я?
8: Меньше слов.
13: А что мне делать?
8: Действуйте. Больше версий.
6: Как ты думаешь, что это?
8: Это «Вечерний детектив».
15: И это все о нем.
8: Абонемент на расследование.
7: Неограниченный круг подозреваемых.
13: Это очень круто.
8: Новые серии.
4: Ох, полетят клочки по заколочку.
13: Отлично.
8: В среду и четверг в 18:10.
13: Да.
8: На канале ТВ-центр.
19: Милейшее место.
8: Возрастное ограничение 16+.
17: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
0: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
20: 26 сентября 2026 года.
21: Москва. Лайф-арена.
20: Большой фестиваль.
21: Удачные песни.
20: Михаил Шуфутинский.
21: Шаман.
20: Группа «Комбинация».
21: Сергей Лазарев.
20: Андрей Державин.
21: Группа «Винтаж».
20: Ольга Зарубина.
21: Григорий Лепс.
20: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
21: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
20: Категория 12+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
22: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Наталья, я с города Ивантеевка. Хочу передать всем привет молодежи 90-х. Хочу передать привет своей подруге Юле Балашовой, чтобы она держала хвост пистолетом. И передать песенку группа «Рок Острова». Всем хорошего вечера. Спасибо. Самое лучшее радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это радио «Дача».

0: компании прекрасных песен мы проводим этот вечер на радио «Дача». С нами воскресенье, выходные пока что еще продолжаются, как и в целом весна. Многие дачники сейчас на своих участках, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроена». Весь дачный сезон помогаем разбираться во всех тонкостях, работаем на участке и не только. Буквально через 10 минут полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Узнаем немало ценной информации. А вот через короткую паузу успеем послушать хит Татьяны Булановой в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Внимание садоводов. Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на все саженцы роз 50%. Садовые центры «Виктория» приглашают за качественным посадочным материалом.
8: Акция действует до 1 июня.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: 19-21 мая. Челябинск. Выставка строительства в Уральской молнии. Все о стройке, дизайн, технологии, стройматериалы. Бери максимум. Для лиц старше 12 лет.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: загородного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос Руфины, который она задала в группе Радио Дача в Одноклассниках. Нужно ли отстаивать воду для полива комнатных растений? Короткий ответ – да, но правда этого не всегда достаточно. Да и тем более отстаивать нужно тоже правильно. Ну а теперь более подробно. Какая вода есть у вас? Водопроводная, прошедшая через очистные сооружения, или же это вода из скважин, колодцев или родников? Для водопроводной свойственно некоторое содержание хлора, железа и солей жесткости. Отстаивание в этом случае в первую очередь предназначено для удаления фитотоксичного хлора. Только важно понимать, что для улетучивания этого газа тара обязательно должна быть открытой, иначе никакого смысла в отстаивании не будет. Желательно использовать ведра или даже лучше тазы. Так площадь испарения будет больше. Если же говорить о воде из скважин и тому подобного, то с токсичным газом там проблем нет, но зато часто есть очень высокие концентрации железа, кальция и магния. При отстаивании вода поглощает кислород и окисляет железо, которое выпадает в осадок. Заодно может выпасть часть солей жесткости, но лишь часть. В идеале использовать дождевую воду или воду после осмотического фильтра. Тогда вы точно не встретите на поверхности грунта белых солевых образований. Но сразу хочу предостеречь, не используйте осмотический фильтр с установленным минерализатором. Он добавляет в чистую воду натрий. Для питья это хорошо, а для растений он тоже токсичен. Тут уж лучше бы вода была жесткой. А вообще рекомендую купить прибор для тестирования воды, ТДС или ЕСИ-метр. Так вы точно не засолите ваш грунт. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

0: раз-два на радиодаче. Заниматься подсчетом времени — дело привычное, особенно в обратную сторону. Например, когда мы ждем что-то очень важное и долгожданное. Для кого-то это может быть день рождения, ну и, кстати, выходные сюда же, а еще отпуск или встречу с кем-то из близких. Из ближайшего у нас через 2 недели с небольшим — лето. Это важная, хорошая новость. А вот выходные уже с нами и стремятся к своему завершению. Поэтому успеваем этим вечером еще погулять, разобраться с домашними делами, ну и далее по списку. А мы уже скоро скрасим ваш отдых хитами Полины Гагариной, Игоря Николаева, Ольги Бузовой и не только.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк». 3 недели.

0: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес – Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Как хорошо на природе. Запах дымка. Скоро лето. Ароматный обед на мангале от «Ситна» почти готов. Только до 19 мая в фирменных магазинах колбаски для гриля «Степные» всего 429 рублей 99 копеек за килограмм. Приезжайте за всем, что нужно для удачного пикника. «Ситна» – лето будет вкуснее, потому что свое, родное, свежее. Ждем вас!
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Побежали, зазвенели и наши ручьи, с нами уже финальный месяц весны, и на календаре 17 мая. В этом сезоне мы видели все, и дожди, и снег, и даже температуру воздуха ниже нуля, но радует, что все это в прошлом времени, а с нами теперь хорошая, теплая погода, когда, ну, действительно смотришь в окно и понимаешь, какое время года на улице. Мы всем желаем такой же теплой погоды, обязательно будет в каждом городе. Наше обещание – вопрос лишь времени. Ну, а что касается ближайших минут нашего эфира, уже скоро послушаем песню Юлианы Карауловой, а затем в следующем часе на Радио Дача программа «По вашим заявкам. Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе Радио Дача ВКонтакте, а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
6: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
7: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
8: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
9: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
10: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
11: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
12: Подробности на tixfleet.rf.
13: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
14: Ведется расследование.
15: Чем займусь я?
16: Меньше слов.
17: А что мне делать?
18: Действуйте.
16: Больше версий.
19: Как ты думаешь, что это?
16: Это «Вечерний детектив».
20: И это все о нем.
16: Абонемент на расследование.
21: Неограниченный круг подозреваемых.
22: Это очень круто.
16: Новые серии.
23: Ох, полетят клочки по заколочку.
22: Отлично.
16: В среду и четверг в 18:10.
22: Да.
16: На канале ТВ-центр.
24: Милейшее место.
16: Возрастное ограничение 16+.
25: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
26: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
27: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
28: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
8: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
9: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав. Хотел бы передать привет всем своим друзьям, своим родителям, маме, папе, бабушке, дедушке и моему самому любимому брату Артему. Всем желаю хорошего депродуктивного дня и заказываю песню группы «Мираж. Наступает ночь». Спасибо огромное.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами «Радио Дача». Радио «Дача». Удачный час.
7: И мы приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите свои сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте. Ну и отправляйте в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Ксения поздравляет с днем рождения свою любимую маму, Носову Татьяну. Желает ей успеха, здоровья, исполнения всех планов и желаний. И пусть всегда рядом будут родные и любимые люди. Также пусть настроение будет приподнятым. И все в жизни складывается так, как хочется. Музыкальным подарком послужит песня Ирины Аллегровой в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ксюша. Я хочу передать большой привет всем дачникам. Я сейчас с бабушкой и с дедушкой. Им также большой привет. И всем хороших выходных. И поставьте песню Дима Билана «Спасибо, радио «Дача».
3: Таких

0: Точный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Елена передает привет из поселка Кшенский Курской области. Пишет: наконец-то наступили теплые дни. Сидим с мужем Антоном и подругой Алиной на свежем воздухе. Готовим плов на костре. Всем отличного настроения и мирного неба над головой. Привет Оле, Наташе, Веронике, Саше Ткаченко от Ильи Харольского. Сорокин Егор из Оренбургской области, поселка Новоорск, передает привет своим родителям Денису и Елене, своим младшим братьям Семену и Родиону. И, конечно же, огромный привет своему любимому коллективу «Классик», с которыми сегодня выступили на концерте. От Ирины огромный привет своему любимому мужу Хомутинникову Евгению и сладких Екатерине. Заканчивайте скорее работу. Люблю вас, пишет Ирина. И Антон поздравляет с днем рождения свою сестру Ирину, желает ей здоровья, энергии, чтобы каждое утро было желание войти в новый день и сделать очередной рывок навстречу своим заветным мечтам. А в качестве музыкального подарка любимая песня «Максим» в эфире «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Динара. Я с города Шымкент. Я хотела привет передать своему любимому человеку Азимхану. Я очень сильно люблю его и жду. Пожалуйста, поставьте песню «Не

0: Звоните.
1: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогой «Радио Дача». Меня зовут Наталья. Я из Москвы. Хочу передать большой привет своему мужу, любимому Игорю, и сыночку Руслану. Желаю здоровья и счастья. И пусть прозвучит песня «Аниты Цой, сумасшедшее счастье». Спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: Мы возвращаемся к вашим сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радиодача ВКонтакте» и отправляете в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Степан написал: «Здравствуйте, иду с рыбалки, трофеи есть, всем хорошего вечера». Арина передает поздравления с Днем Пионерии всем тем, кто когда-то был участником этого движения. Привет своим любимым родителям Татьяне и Павлу. Очень любят их Лиза. Едут сейчас с дачи, попали в пробку. Всем удачной и быстрой дороги. И Наталья поздравляет своего сына с днем рождения, Иванова Александра. Желает ему крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи во всем и всегда хорошего настроения. Присоединяются к поздравлениям дядя Вова, брат Игорь, его жена Женя и племяша Тема.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Залог здоровья – чистота.
8: Порядок в доме – красота.
7: Каждый, кто имеет дом, чистоту наводит в нем.
8: В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр от 72 рублей. Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод «Профнасть».
8: Милый дом, все нужное в нем.
9: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод «Профнастила» производит и реализует

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я звоню из города Москвы. Меня зовут Павел. Я бы хотел для всех заказать песню Николая Баскова и пожелать всем хорошего, удачного воскресного дня. И хорошего настроения маме Наталье и Светлане. А вам, радио «Удачи», огромное большое человеческое спасибо.

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Дарья передает привет своим родным, которые на даче, а также любимому мужу на вахту. Желаю всем жаркой и продуктивной недели. Всем друзьям большой привет от Влада Гардероба. Елена передает привет всем девочкам из своей группы. Желает им хорошего воскресного вечера. Ирина шлет своему любимому мужу Владимиру большой привет. Очень любит его. Елена из Ташкента передает привет своей подружке Оксане и двум ее милым котикам Персею и Гуччи, которые живут в городе Гусь-Хрустальный. И от Андрея поздравления с днем рождения Булатову Тамару Васильевну. Пожелания жизненных сил, мирного неба над головой, счастливых дней, много энергии, нескончаемого здоровья и благополучия. А также для хорошего настроения песню Надежды Кадышевой «Плывет веночек» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Родина Василиса. Я звоню из Нечетного. Я хочу передать привет своим подругам Чедаевой Дарье, Идеевой Софии. Хочу поставить им песню группы «Комбинат».

0: Точный час.
1: Вновь возвращаемся к вашим сообщениям. Алексей написал: едем домой с женой Олей, дочкой Златой. Им большой привет и пожелание удачи и здоровья. Оренбургская область, поселок Новоорск, семья Сорокиных передают привет всем, кто узнал, и желает всем хороших майских выходных. Всем привет из пролетарки от Светланы. Сидим на даче, отдыхаем. Привет Тюрину, маме Елене и сыну Владику. Всем хорошей погоды. И поздравляю с днем рождения свою любимую маму Алимайкину Наталью Алексеевну. Пожеланий крепкого здоровья, счастья, любви от любимых детей Татьяны, Сергея, Ольги и ее любимого мужа Николая.
2: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Сяохуа ичинь чешула. Чунго чиче ши ренчэнда.
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юрий. Я звоню из села Терпиевка, Тафлановский район. Хотел бы передать привет своим друзьям Альберту Муталипову, Евичеву Сереге и своей любимой жене Ларисе Ивановне. Лариса Ивановна, я тебя очень сильно-сильно люблю. И поставьте для нее песню, пожалуйста, «Мария Федотьевна». Спасибо, радио.

0: Утренний час.
1: Мы продолжаем читать ваши сообщения. Привет любимому мужу Гречинюк Виталию Олеговичу, своим деткам Игорю и Дашуле. Очень сильно любит вас мама Вика. Любовь поздравляет своего любимого сына Константина Раенко с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 43 года. Привет маме Марине от Инсара, очень любит ее. И с днем рождения Погубина Валерия, любящая семья и родственники, желает крепкого здоровья, хорошего настроения, силы духа и всегда оставаться юной душой. Спасибо за любовь, заботу и мудрые советы. А в качестве музыкального подарка любимая песня «Остров невезения» в эфире «Радио Дача».
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
3: Добрый вечер, «Радио Дача». На данный момент находимся в гостях в Москве и хотим для любимой бабушки заказать песню «Веселых ребят люди встречаются» для бабушки Вали из Старого Оскола и дедушки Коля. Желаем счастья им и скоро вернемся домой. Спасибо, «Радио

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Екатерина передает привет и огромную благодарность всем близким и родным за поздравления. Спасибо за то, что вы всегда рядом и поддерживаете, дарите свою любовь. И, конечно же, отдельное спасибо любимому мужу Радику за его поддержку и заботу. Дилия передает привет мужу Артуру, очень любит, он сейчас в дороге, желает ему легкого пути. Поздравляет друга Славика с днем рождения, желает быть всегда на позитиве, как обычно. Знай, таких друзей нет на свете, как ты. Лучший друг. И Альбина желает всем хорошего настроения и продуктивной предстоящей рабочей недели. Шлет привет своей семье, маме, мужу Ильдусу, любимым деткам. Вы самое дорогое, что у меня есть, написала Альбина.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
2: Реклама.
8: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
9: Менсе.
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
9: Менсе.
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
11: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
12: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
11: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
14: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
15: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
16: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
17: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
18: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
19: Ведется расследование.
0: А чем займусь я?
11: Меньше слов.
14: А что мне делать?
17: Действуйте.
11: Больше версий.
7: Как ты думаешь, что это?
11: Это «Вечерний детектив».
9: И это все о нем.
11: Абонемент на расследование.
12: Неограниченный круг подозреваемых.
2: Это очень круто.
11: Новые серии.
1: Ох, полетят клочки по заколочкам.
2: Отлично.
11: В среду и четверг в 18:10.
2: Да.
11: На канале ТВ-центр.
6: Милейшее место.
11: Возрастное ограничение 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я с города Солнечногорска. Хочу заказать песню Ани Лорак для друзей Виталика и Коли. Спасибо, радио «Дача».

Здравствуйте, дорогое радиодача. Меня зовут Артем, я из города Москвы. Я бы хотел бы передать огромный привет своему брату Диме. Я очень его сильно люблю, скучаю по нему. Желаю, чтобы у тебя все мечты сбывались и чтобы у тебя было по жизни все очень классно. И ставлю для тебя песню «Анаси». Спасибо, дорогое радиодача. Я вас очень сильно люблю и обожаю.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
3: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
4: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
3: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
4: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: несмотря на завершение выходных и приближение рабочей недели, давайте уж будем стараться держать себя в руках, чтобы не терять голову и уж точно сознание. С нами сейчас финальные недели весны, и это во многом облегчает задачу. В хорошую погоду куда приятнее добираться в офис, ну и главное, можно отложить в сторону теплую и тяжелую одежду. Всем желаем хорошей весенней погоды и удачного начала недели. А пока что вернемся в сегодняшний вечер, который совсем скоро скрасят хиты Артура Пирожкова, Султана Лагучева, группы Биз и многие другие.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Желание танцевать — это вполне нормальная реакция. На этот счет даже проводились исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило. А тут не нужно напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия. Уже скоро хиты Дмитрия Маликова, Юрия Антонова и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: чистого листа — это когда мы забываем о прошлом и начинаем по-новому жить, строить планы или осуществлять свои задуманные цели. Пусть у каждого финал окажется положительным, ну и желательно, чтобы не заставлял долго ждать. Мы также не станем откладывать в долгий ящик следующие хиты. Через короткую паузу послушаем песни Владимира Кузьмина, Кати Лель, группы «Нана». Ну и в финале часа рубрика «Удачный момент». Здесь также можно заказать именно свой любимый хит по телефону 8-495-995-2555. А еще передать привет в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Ведется расследование.
10: А чем займусь я?
1: Меньше слов.
10: А что мне делать?
9: Действуйте.
1: Больше версий.
9: А ты думаешь, что это?
1: Это «Вечерний детектив».
9: И это все о нем.
1: Абонемент на расследование.
11: Неограниченный круг подозреваемых.
10: Это очень круто.
1: Новые серии.
12: Полетят клочки по заколочкам.
10: Отлично.
1: В среду и четверг. 18.10.
10: Да.
1: На канале ТВ-центр.
13: Милейшее место.
1: Возрастное ограничение 16+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений, я из города Владимира. Хотел бы передать привет Татьяне и Александру, которые сейчас находятся в пути домой. Желаю им хорошего настроения и приятного вечера. Я для них ставлю песню группы «Непара». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: хит Авраам Руссо в продолжении вечера на радиодаче. И своими чувствами вы также можете делиться в нашем эфире. Для этого в конце каждого часа рубрика «Удачный момент», где также ваши приветы, музыкальные пожелания, а возможно и поздравления. Если у ваших близких сегодня, ну, например, день рождения, обязательно поздравьте их на всю страну. Ждем ваших звонков и уже через пару минут слушаем хиты Анатолия Цоя, Александра Буйнова, группы «Блестящие» и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
6: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Плерик от Анатолия Цоя в эфире радиодачи, кстати, которую для исполнителя написал популярный комик-ведущий, а еще талантливый музыкант Азамат Мусагалиев. Поклонники Анатолия Цоя сразу же достойно оценили эту работу. И вот, например, один из комментариев в соцсетях. Песня невероятно красивая, согласны. Искренне желаю, чтобы она завоевала сердца всех слушателей, чтобы была на верхних строчках, всех музыкальных чартах и играла везде. Ну, вторая часть пожеланий сработала, играет на радиодаче. А вот в плане чартов уже вам нужно активно заказывать ее в нашем эфире, чтобы проложить путь к вершине хит-парада «Горячая десятка», который каждую пятницу в 19 часов по московскому времени.
1: Реклама.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: С нами весна и сколько прекрасных песен посвящено данному времени года. Вот собрали для вас самые лучшие в нашем эфире. В этом году, конечно, весна не спешила радовать своей погодой, но это уже мелочи. Самое важное здесь, с нами уже финал сезона. А вообще весна многих вдохновляет на новые начинания, будь то путешествия, спорт, хобби или просто общение с близкими. После работы можно встретиться для того, чтобы прогуляться на свежем воздухе. Ну а сейчас мы всем желаем приятного вечера. С нами пока что еще выходные. И через короткую паузу дополним ваш отдых хитами Григория Лепса, Дианы Гурцкой, Наташи Королевой и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Ведется расследование.
9: Чем займусь я?
1: Меньше слов.
9: А что мне делать?
8: Действуйте.
1: Больше версий.
10: Как ты думаешь, что это?
1: Это «Вечерний детектив».
8: И это все о нем.
1: Абонемент на расследование.
11: Неограниченный круг подозреваемых.
9: Это очень круто.
1: Новые серии.
12: Ох, полетят клочки по заколочкам.
9: Отлично.
1: В среду и четверг в 18:10.
9: Да.
1: На канале ТВ-центр.
13: Милейшее место.
1: Возрастное ограничение 16+.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Прошу поставить для любимой жены Светланы песню «Маш Распутиной». Передаю привет всем своим друзьям и близким. И желаю хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

0: Russia.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

Оставим весь груз проблемы и переживаний как минимум до утра. Ранние подъемы под будильник для кого-то это тяжелое и непоправимое дело, особенно после выходных. А вот сейчас пожелаем приятного продолжения вечера. Не торопимся отпускать воскресенье. Наслаждаемся каждой минутой отдыха. И через короткую паузу его дополнят хиты Максима Олейникова, Марины Хлебниковой, Натали и других любимых артистов радиодачи.

Замечательная песня Максима Олейникова в эфире «Радио Дача». Сегодняшний вечер мы проводим в компании любимой музыки, а еще можно зайти на наш сайт и, например, в разделе «Подкасты» вспомнить встречу с талантливым музыкантом, который был в звездном шоу «Назад в будущее». Максим Олейников рассказал о начале карьеры и о работе со Стасом Михайловым. Ну, кстати, не только об этом, поэтому добро пожаловать на сайт radiodacha.ru. Что касается эфира, здесь мы с вами уже скоро услышим хиты Ирины Дубцовой, Ани Лорак, группы «Комбинация» и многие другие.

0: Ирины Дубцовой относится к тем музыкальным произведениям, которые принято называть «посвящение вторым половинам». И что интересно, о любви, оказывается, мужчины поют чаще женщин. Всего этим теплым темам посвящен 71% композиции, если верить статистике, проводимой в интернете. Однако, тот факт, что мужчины чаще поют о любви, можно объяснить иначе. Представители сильного пола имеют численный перевес на музыкальной сцене. Но в нашем эфире «Баланс во всем и всегда». Уже скоро послушаем хиты Николая Баскова и Тейси Повалий, «Славы» Филиппа Киркорова и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама.
2: Ведется расследование.
3: Чем займусь я?
1: Меньше слов.
3: А что мне делать?
4: Действуйте.
1: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
1: Это «Вечерний детектив».
2: И это все о нем.
1: Абонемент на расследование.
6: Неограниченный круг подозреваемых.
3: Это очень круто.
1: Новые серии.
7: Ох, полетят клочки по заколочку.
3: Отлично.
1: В среду и четверг в 18:10.
3: Да.
1: На канале ТВ-центр.
8: Милейшее место.
1: Возрастное ограничение 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лариса, я с города Волгодонска. Хочу передать привет моей семье, всем моим любимым дачникам: Сашке, Наташке, Аленке, Насте, Валерии, Катерку, моему любимому. Хотелось бы пожелать всем хорошего весеннего настроения и послушать хорошую песню на усмотрение моего любимого радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

Сегодняшний вечер мы проводим в компании любимых песен «Радио Дача», а еще можно зайти на наш сайт и в разделе «Новости» узнать многое из жизни любимых артистов, ну и не только. Например, мы продолжаем вас знакомить с историями создания известных музыкальных произведений. И вашему вниманию история песни Сергея Никитина «Я спросил у Ясеня». Одна из самых узнаваемых песен советского кино, которая традиционно звучит в наших домах в новогодние каникулы. Ну и сейчас, в финале весны, приятно вспомнить данный шлягер. Также через короткую паузу на вашему вниманию хиты Михаила Шуфутинского, группы «Фабрика», Ирины Аллегровой и не только.

История любви от Михаила Шуфутинского в эфире «Радио Дача». Некоторые думают, что отношения всегда протекают спокойно, без ссоры и бурных эмоций. Если это так, значит, вам ну либо повезло, либо вы еще не испытали настоящей страсти. Все впереди, обязательно будет. А еще своим вторым половинам вы можете передать привет в нашем эфире. В финале часа для вас рубрика «Удачный момент». Продолжайте звонить к нам в студию. Ну а мы уже скоро послушаем следующие хиты ансамбля «Золотое кольцо», Юрия Антонова, группы «Унесенные ветром» и многие другие.

0: Тут ручьи во многих городах нашего вещания уж давно растаял снег, и с нами прекрасное время года – весна, которая многих вдохновляет на новые начинания, будь то путешествия, спорт, хобби, да или просто общение с близкими людьми. После работы можно встретиться, прогуляться на свежем воздухе, а выходные уж тем более. В любое свободное время, было бы желание, оно, уверен, имеется. Касаемо ваших музыкальных, одно из них узнаем уже скоро в рубрике «Удачный момент», а еще через короткую паузу послушаем хиты группы «Гости из будущего» Димы Билана, Алсу и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама.
1: Ведется расследование.
2: Чем займусь я?
0: Меньше слов.
3: А что мне делать?
4: Действуйте.
0: Больше версий.
5: Как ты думаешь, что это?
0: Это «Вечерний детектив».
6: И это все о нем.
0: Абонемент на расследование.
7: Неограниченный круг подозреваемых.
8: Это очень круто.
0: Новые серии.
9: Ох, полетят клочки по заколочку.
8: Отлично.
0: В среду и четверг в 18:10.
8: Да.
0: На канале ТВ-центр.
10: Милейшее место.
0: Возрастное ограничение 16+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
12: Юлиана Караулова.
11: Отпетые мошенники.
13: Люби меня, люби.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, любимый радио «Дача». Николай Домошенков, город Москва. Будьте добры, пожалуйста, передайте песню Игоря Саруханова для Тамары из города Истры. Я желаю Тамаре крепкого здоровья, всего самого-самого доброго и всем жителям нашей любимой родины счастья, благополучия, чтобы все у нас было хорошо. Спасибо, любимая радиодача.

компании таких прекрасных песен мы проводим сегодняшний поздний вечер. Надеюсь, эти два дня выходных каждый успел отдохнуть и набраться сил перед новой рабочей неделей. Хотя, кому из нас хватает этих двух дней? Тут порой после недели отпуска тяжело возвращаться к рабочим будням. Но если у вас все же отпуск намечается, это прекрасно. Мы желаем вам отлично провести это время. Также напомним, что прямой эфир вы можете слушать уже в любой точке планеты. Для этого заходим на сайт radiodacha.ru. Уже скоро послушаем с вами хиты Артема Качера, группы «Руки вверх», Дениса Клявера и многие другие.

Песня Артема Качера в продолжении этого часа на Радио Дача. Впереди у нас еще больше отличной музыки. Все же финальные минуты выходных хочется провести как-то по-особенному, а не только в мыслях о том, как завтра проснуться рано и отработать первый трудовой день. Это, конечно, все сложно, особенно в такую теплую весеннюю погоду, когда все мысли о прогулках, встречах и прекрасном отдыхе. Но живем настоящим, наслаждаемся каждой минутой свободного времени. Через короткую паузу наш поздний вечер скрасят хиты Артика и Асти, Татьяны Булановой, Ирины Салтыковой и многие другие.

0: Женские истерики – сильное оружие в любых отношениях, и важно избежать последствий, а лучше вообще не доводить до подобных эмоций. Только положительные, несмотря на то, что завершаются выходные, с нами остается дачный сезон, и плюс мы еще на один день будем ближе к началу лета. Остается ровно 2 недели весны. Желаем всем легкого наступающего понедельника, и через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Александра Маршала, Ольги Бузовой, Николая Трубача и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. «Радио Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на «Радио Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Евгений, звоню из Волгограда. Большой привет Александру, Татьяне. И поставьте, пожалуйста, песню Михаила Шуфутинского «Пальма до Майорка». А радио «Дача» спасибо и большой привет.
3: Утро неслышно ступает по крыше. В доме своем

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится. Губы проснутся.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.

просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН, 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.